0: Radio Accent.
1: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

мы пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай.

0: Есть смерть 3,
1: протяжка.
2: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
3: Принимаем нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
3: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.